0: nerves. Stab nerves. Stab nerves.
1: Меня, да. О, вы все, подожди. Извините,